Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

можно встать во весь рост.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

И снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Я не хочу.

с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу, никуда.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке.

0: Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямому ефірі Радіо Шок. Радіо
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, время 19:00. Это значит, что в эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир». За окном у нас настоящее жаркое лето. Я надеюсь, вы получаете удовольствие, успеваете купаться, отдыхать и загорать, а не только работать. А в гостях у меня сегодня Ольга Ватомская, директор благотворительного фонда «Я свободен» и общественный деятель. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Регина. Добрый вечер, Петербург.
1: Как вам погода?
2: Неожиданно?
1: Неожиданно, да.
2: Вопрос гардероба встал срочно, потому что вроде как привыкли, что плюс 15, и ничего доставать не надо. Вот мы в панике начали что-то там искать. Прошлогоднее, новогоднее, ну вот ничего, разобрались, но это ненадолго, я так понимаю.
1: Ну, это ж Питер.
2: Ну, да.
1: Ольга, вы к нам сегодня пришли как специалист по зоозащите, как человек, который работает в очень непростой сфере, но я знаю, что это не единственный вид вашей деятельности. У меня в начале программы всегда есть такой момент, когда гость представляется в формате презентации в лифте, то есть буквально там 30 до 60 секунд человек рассказывает, кто он, что он, чтобы наши радиослушатели могли вообще понять, какой величины человек сегодня у нас в прямом эфире.
2: Слушайте, меня воспитывали немножко по-другому, но масштаб личности в истории переоценить нельзя. 60 секунд вряд ли, но немножко... Вообще нет. Все, что я делаю, все вокруг зоозащитной деятельности. Занимаюсь я общественной деятельностью в сфере политики. Пытаюсь развивать сферу НКО в нашем родном регионе, в Ленинградской области, в Петербурге. Но тема для меня, она одна, это любовь, и это любовь к животным в первую очередь, поэтому чем бы я ни занималась, искусством, творчеством, пишу, для женщин пишу, вот книгу готовлю, тем не менее у меня цель вообще очень такая простая, я знаю, зачем именно этот свет появилась.
1: Вы давно это знаете? То есть это был прям выбор с детства, что я хочу заниматься животным?
2: С раннего детства не могла объяснить. Знала родители ветеринара, я говорю, нет, что-то другое. Я строила приют первый, построила во дворе на Набережном проспекте, я жила в городе Сургуте, маленькая была. Построила во дворе, буквально мы с друзьями тащили каких-то кирпичей, коробок, и я пришла к папе, говорю, пап, нарисуй, папа хорошо рисовал, но мне казалось так, на моем фоне, говорит, нарисуй мне вывеску, чтобы лошадка была нарисована и дружок написано. Так они меня не поняли все равно, чем ребенок хочет заниматься. На социальном, или как это называется, профориентирование в школе, стало все понятнее. Но, тем не менее, на тот момент в России не было такого вуза, и никто не мог дать образование в сфере вообще работы в НКО, с НКО, поэтому все сама. Но четко лет с 4 понимала. По-моему, порядка 10-12 мне было лет, у меня есть лучшая подруга, вот я передаю ей привет, я знаю, что она меня слышит, это мой самый близкий вообще в жизни человек. Я говорю, Настюх, я вырасту и построю конюшню. Вот так и получилось.
1: Для Насти и всех других, кто слушает наш сегодняшний эфир, я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете присылать любые вопросы и комментарии к нашей сегодняшней теме, к Ольге лично, и я все это озвучу в прямом эфире. Образование, которое вы получили, связано с животными?
2: Нет. У меня оно и не одно, и все связано с... во-первых, это политическая журналистика, военная аналитика. Пиар, маркетинг, и в общем в этой сфере. Я только в прошлом году получила там какую-то, я даже не помню, госуправление, муниципальное право, что-то такое закончила. Но это мне надо как раз было. Я имела честь быть в составе общественной палаты Ленинградской области, и не хотелось подвести коллег и где-то иметь какой-то там в рамках закон творчества пробел. Поэтому с удовольствием отучилась. Получила, кстати, очень много классных навыков. Помогает. Вообще, руководство фондом, я же думала, буду сидеть с лошадками, обниматься, с собачками по полю бегать. Это сплошная бюрократия, и не так часто их вижу, как хотелось бы, к сожалению.
1: Почему вы не пошли получать образование, например, в ветеринарию или в что-то связанное с аграрным сектором?
2: Ну, я поступила в ВУЗ, это было начало 2000-х годов, вы же помните, жирные золотые 2000-е. И как-то было принято быть пиарщиками, журналистами. У меня, причем талант к писательству, он был так прослеживался красной нитью, и ну, журфак. Не работала по профессии практически. Ну, где-то практику проходила в каких-то разных тогдашних изданиях. Единственное, повезло, отправили. Никто не хотел на практику идти в газету «Зоосада» нашего ленинградского. А я как в том фильме. Я. Вот, я вышла, говорю, пожалуйста, можно я? Писала там про каких-то роды змей. статьи. Это вся была моя практика, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Ну, как-то вот родительское желание, мое желание, не додумались. И ветеринария сейчас это престижная профессия, 20 лет назад не очень.
1: Ну, 20 лет назад вообще престижная профессия были юрист и бухгалтер.
2: О, мам хотела, конечно.
1: Ну, моя тоже.
2: Конечно. Ты что, это же стабильность.
1: Хорошо, в какой момент стало понятно, что можно уйти вот там с того направления, на которое получили образование, и действительно сделать животных своим видом деятельности?
2: Да я как-то всю жизнь живу по сердцу. Меня мало волнует хлеб, меня больше волнует все остальное. И, ну, и повезло мне еще, могу себе это... Получилось, смогла себе это позволить. Как-то судьба так сложилась и до сих пор складывается. Я пришла волонтером в один из приютов, в Разметелево. Ну, просто стала волонтерить, там, возиться с ними, с собаками, в основном мыть и убирать. А потом у меня появилась собачка особенная, зовут ее Тайга, до сих пор она живет с нами. Это собака-инвалид с ужасной живодерской травмой, не буду рассказывать подробности.
1: Не надо, да.
2: Кто захочет, загуглить, собака известнейшая. Просто она, ее знают все артисты Российской Федерации, крупные политики и так далее. В общем, делали мы с ней выставки, очень много с ней всего. И не без нее 245-я статья появилась в Уголовном кодексе, потому что я со временем попала в рабочие группы при Мосгордуме там, и так далее, и мы уже стали лоббировать защиту животных на высоком уровне. То есть угроза жизни, жестокое обращение, теперь это имеет место быть, но насколько уж она реализуется, это отдельный вопрос. Но как минимум это существует.
1: У меня очень вопрос такой, я бы даже сказала, может быть, непорядочный в сторону зоозащитника, но я не могу его не задать. У нас в мире много несовершенств. Постараюсь быть максимально корректной в своем вопросе. У нас в мире много несовершенств, да, то есть у нас есть огромное количество брошенных детей, больных детей, там, не знаю, одиноких стариков, детей с особенностями развития, инвалидов там, и так далее. Как можно на фоне вот этого огромного, безграничного человеческого горя тратить свои силы и время на спасение жизни, не знаю, там, одинокой кошечки?
2: Вот тут важное слово «одинокой». Очень мало людей по-настоящему одинокие. А кошечки, вот они одинокие. Вопрос ответственности, вопрос эмпатии в том числе. Это также неприличный вопрос, неприличный ответ. Эмпатия к людям у меня, она, ну, не отсутствует, но минимальная. Вот скажу честно, и мы все в какой-то степени мизантропы. Кто не был, тот становится, потому что мы как раз видим человека с другой стороны. Потому что, если говорить о случае жестокого обращения, ну, кто же это делает? Это люди. И маленькие люди, дети в том числе и так далее. Поэтому я не скажу, что я там пройду мимо дедушки и бабушки. Нет, я, конечно, частности меня трогают, а общности нет. И человек, конечно, в нашем, в российском обществе куда больше защищен, чем собака. И никогда для меня разницы не было между кошечкой и бабушкой в смысле эмпатии. А сейчас, чем я старше становлюсь, тем бабушки мой уходят у меня на задний план. Мне приходится с ними бороться во дворах, объяснять им, зачем стерилизовать кошечку, чтобы через 3 года их не было 500 тут у вас. Ну и так далее. В общем-то, я шучу, конечно. Ну, вот такой ответ, потому что это частный выбор.
1: Тогда вопрос. А можем ли мы сказать, что... Ну, смотрите, если мы отталкиваемся от того, что было 20 лет назад, 20 лет назад у нас были какие-то одинокие, единичные волонтеры, которые сбивались в стайки, и все остальные считали их шизофрениками. Ну так, по большому счету.
2: Да.
1: Вот, это если очень грубо. Сегодня мы говорим про то, что и НКОшки активно развиваются, да, они появились на государственном уровне, для них есть огромная господдержка. И вообще, в принципе, волонтеров стало больше, и государство поддерживает рост волонтеров там тем же сайтом, где дают доп-баллы на ЕГЭ за волонтерские,
2: ну,
1: часы там, и так далее.
2: Да.
1: Вот, то есть государство прям активно внедряется в эту историю. Можем ли мы сказать, что вот эта общность того, что кому-то вот не безразлична судьба кошечки, кому-то не безразлична судьба бабушки, кому-то не все равно на заброшенный мусором лес, да, что мы коллективно все-таки делаем эту нашу страну, там, эту планету лучше? Или же количество тех, кто делает ее хуже, все равно всегда будет превышать?
2: Слушайте, это философский вопрос, это про свет и тьму. У меня духовный учитель говорил не раз, я слышала от него такую историю, что тьме в свет попасть труднее, чем свету в тень, потому что, ну, посвети фонариком в темной комнате. Его, может, мало, но он ярче. И приходится верить в добро, бывает апатия, бывает долгая апатия, а потом попадется какой-нибудь 14-летний с полусвятой, с какой-нибудь спасенной коровой, и думаешь, вот, хороший человек растет. И это же очень хорошее, вот я часто детям говорю, не каждый там 12-летний пойдет помогать в дом престарелых, согласитесь.
1: Да, и не каждый 42-летний пойдет помогать в дом престарелых.
2: Вот, потому что сердце – это тоже мышца, тоже ее можно развивать. Поэтому зооволонтерство – это прекрасный вход. Вообще, я ходила сама в к юнатам, в детстве у нас были такие, кто, олды помнят, парки, как-то центр юных натуралистов. В общем, у меня началось где-то там, там где-то хомяку ногу оторвало, тут ежик что-то страдает, в общем, там бегаешь, помогаешь. И, естественно, меня человеческая боль, она не сильно пугает сейчас, то есть, и... Лучше способа я не знаю для детей. Вот они к нам приезжают, у нас ну, у фонда есть центр, центр спасения и реабилитации животных. У нас красиво, у нас очень красиво, у нас такая шведская деревня, всех приглашаю. У нас весело, и у нас плачем, конечно, тоже все вместе, но провожаем животных, потому что у каждого приюта есть свое кладбище, естественно, понятное дело. Но через красоту, через любовь удается объяснить вот как раз почему этого добра больше, чем зла.
1: Была какая-то... Честно, я не очень слежу за миром зооновостей, но была новость, которая прям много где прошла, вот, о том, что хотят законодательно запретить количественный состав животных в одной квартире. Что-то типа не больше двух кошек и одной собаки на одну квартиру, что-то такое. Поможет ли это сокращению бездомности животных и вообще, в принципе, более адекватному обращению с животными?
2: Это моя любимая тема. Не поможет, потому что поможет только регуляция популяции через контроль над размножением. Извините, так сложно, но только это. Пока у нас будут продаваться щеночки на Авито, без всяких разных там документов правильных. Вот, пытаюсь сказать просто, потому что я сейчас уйду в чиновичий язык, все заснут. Пока мы не будем понимать, откуда это взялось, мы не поймем, чем это кончилось. То есть неважно вообще, не штрафы за собак без поводков, это тоже полный бред вообще. Это в российской реальности это невозможно, найдите столько полицейских, чтобы они каждую собаку без поводка вылавливали, это глупость. Не регуляция популяции, не введение налогов. Ведут налог, люди, половина людей избавится от этой собаки, потому что...
1: Ну, выкинув на улицу.
2: Выкинув на улицу, да. Я каждый день говорю людям, у меня мозоли, татуировку можно на лбу сделать. Собаки, кошки, бездомные животные не падают с неба. Это мы их выбрасываем.
1: Не, но они же еще как-то сами размножаются, и поэтому там появляются.
2: Естественно, естественно. Поэтому программа ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, единственная рабочая история. У нас такие два фронта среди зоозащиты, зоореалистов, скажем так. Я топлю за этот проект, потому что собачка, попадя на улицу в количестве двух штук, будет конкурировать в количестве щенков. Будут, ну, в общем, от двух собачек появится там 30 через год. И если они будут обе стерилизованы, конкуренции не будет. И территориально у них конкуренции не будет. И, к сожалению, они умрут своей смертью, эти две собачки. Это произойдет так. Ну, в общем, таким образом в городе их, ну, нет, будет. Вот я прямо сейчас как деткам рассказываю, рассказываю слушателям.
1: Ну, смотрите, у нас, допустим, гипотетически мы предположим, что мы отловим и стерилизуем всех бездомных собак.
2: Да.
1: Но у нас есть система самовыгула. Когда люди открывают дверь, собака их гуляет сама, или там кошка гуляет сама. Вот. А ведь в этот момент их нестерилизованная собака или кошка тоже может размножаться.
2: Это прекрасный вопрос. Штраф за самовыгул тоже у нас имеется. Но опять же, кто будет штрафовать?
1: Даже билборды во все Волжские появились. Запрете самовыгула.
2: Это спасибо управлению ветеринарии, да, конечно, Наталья Михайловна Щагина, лично могу передать спасибо, это круто.
1: Там такая такса, которая написана, ты уверен, что она вернется домой?
2: Она не вернется, я тоже говорю всегда, закрываю за своей собачкой дверь, помашите и попрощайтесь с ней навсегда. Вот, как по мне, так же, как 4-летнего ребенка выбросить на улицу, причем в неизвестном направлении. Ну, агитация нужна. Нужна. Вообще, это 100%. Это агитация, это все-таки вторая рука власти. Это понятно. Но пока у нас не будет понятно, где вообще эта такса взялась, то есть почему и как, и ответственность будет снята с человека. Надо прекращать разводить животных. У меня приезжают к нам, у нас конюшня, у нас лошади. Естественно, у нас есть прям очень породистые лошади с несчастной судьбой. Бывают люди такие, а вы что, их продаете? Здесь же ребята, а чего их не размножать? Не, нам надо, чтобы их было меньше. Это парадокс зоозащиты. Мы их любим, но мы хотим, чтобы их было меньше. Потому что это дальше каждое поколение имеет возможность на несчастье.
1: Тогда у меня такой вопрос. Ну, вот эти щеночки, они народились, да? Уже, угу. Они уже народились. Если их не будут продавать на Авито, их утопят в ведре.
2: А вот если... это ужасно. Это ужасно, да.
1: Ну, поэтому это поняло. Продажи на Авито лучше.
2: Из двух зол, конечно, да, выбрать лучшую, да. Но, тем не менее, все-таки я вернусь к этому, что они народились. И опять же, тут вопрос государству. Стерилизация у нас какая должна быть? Платная или бесплатная, или полубесплатная? Не все регионы себе могут это позволить. Вопрос агитации в том числе. Но если мы напугаем продавцов и будем говорить, ага... Живой товар – это очень плохо, неправильно. Если там, например, российский клуб как он, РКС, собаководство к этому подключится, они очень заинтересованы, потому что они как раз хотят породистых, выставки, это же большая индустрия. Если они подключились бы к этому не на словах, а реально, потому что очень много было разговоров, это тоже было бы, наверное, какая-то там панацея от этого всего. Но пока не знаю. Самое сложно сказать. И, конечно, нам тоже подкидывают коробку щенков. Ну, бывает такая ситуация, когда надо их усыпить. Когда есть непристраиваемые животные, сейчас все будут шокированы просто. Ну, вот случается так. То есть, если это крупная полуовчаристая дворняжка, я понимаю, что все 9 останутся в приюте и проведут свою жизнь в клетке. Вот что тут лучше, тоже вопрос.
1: Хорошо, но смотрите, если мы откатываемся куда-нибудь от большого города в сторону деревень, uh-huh. то вот как раз-таки вот такая вот смесь бульдога с носорогом, uh-huh. там живет, мне кажется, в каждом дворе и охраняет этот двор.
2: Нет, нет. Иметь собаку – это не преступление. Не преступление, но есть такое слово ответственность. Это как с детьми, это как с браком, в конце концов. Выйти замуж просто, а все остальное начинается после свадьбы, правда? Это все ответственность. И ответственное содержание животных – это прекрасно. Но это вопрос тоже к местному управлению ветеринарии, вопрос к СМИ, вопрос к нам. Мы тоже должны как-то, наверное, более лояльно, но просто со временем надоедает объяснять каждому третьему, потому что каждый второй только понимает. Вопрос личной ответственности. Собаку иметь можно. У нас дома сейчас в квартире живет. Он же красил 18-летний. Один котик привезенный из Мариуполя, и второй кот с помойки. Это моя ответственность. Мы все стерилизованы. Никто сам по себе не гуляет. Вот я несу за них ответственность. Да человек вообще, давайте какую-то философию уйдем все-таки. Человек вообще, мы вроде бы как самые вершина эволюции. Мы самые умные, самые сильные и самые смелые. Вот я задам вопрос, а что должны делать самые умные, самые смелые и самые крутые?
1: Не гордиться.
2: Нет, защищать тех, кто слабее. Вот это наша, да, задача. Наша задача их защищать, а защита это в том числе ответственность.
1: Я знаю, что лошадки, которые живут у вас в приюте, не катают никого, даже детей.
2: Мы очень жесткий в этом смысле народ. У нас, во-первых, вся команда, мы вегетарианим, как минимум, как максимум веганим. Для меня это важно, как для руководителя, потому что странно кого-то съесть, а кого-то спасти, правда, параллельно. И против всякой эксплуатации, да.
1: Тогда вот у меня вопрос. Я первый раз о том, что на ваших лошадках нельзя кататься, услышала uh-huh. на концерте тогда. Uh-huh. Для меня это было неожиданно, потому что лошадь, она изначально была существом, на котором пахали. Ну, то есть мы откатываемся на 80 лет назад, на времена там Второй мировой войны, когда на лошадях армия наша сражалась, и при этом в полях лошади работали. Вот, я думаю, что и сейчас где-то лошади в полях работают. Лошадь – рабочий инструмент.
2: Тут это изначально что-то поздно у вас случилось. Изначально лошадь была создана Господом или природой, кому как нравится, Вселенной, Шивой, кто как хочет. Она для того, чтобы бегать по полям, есть траву просто и извергаться радостью и счастьем. Вот, это было раньше. Потом появился человек, который такой, кого бы мне еще поработить? Так, собака есть, о, удобненько. Вот так это было на самом-то деле изначально. Вот, поэтому тут изначальность, она далеко не на начале нашей с вами цивилизации находится. Они были куда раньше, чем мы.
1: И поэтому лошадь в хозяйстве не используется.
2: Ну, мне кажется, когда пришел благодаря Столыпину прогресс, я думаю, что с тех пор можно закругляться с этим вопросом. И можем, конечно, еще бесконечно поговорить о городском прокате. Я думаю, у вас такой вопрос заготовлен.
1: Да,
2: тоже,
1: и цирк,
2: да,
1: и
2: цирки. Вот, поэтому они... Вот я как бы... У меня дети когда спрашивают, а почему мы на них не катаемся? Я говорю, потому что они нас не просили. А, ну, логично. Детям понятно. Не хотят. Я не видела ни лошадь, которая там, давай, прокатимся.
1: Тогда почему при достаточно сильном лобби зоозащитников, которые у нас сегодня есть, почему эти прокаты в городах, ну, в Питере их сейчас стало меньше, я была в Суздале, просто, мне кажется, каждое второе транспортное средство – это лошадь. Вот. Почему эти прокаты в городах до сих пор не под запретом?
2: Ну, слушайте, мы говорим о нашей стране, и, увы, этот маркер не самый положительный, потому что, ну, я не могу сказать, что весь остальной мир прям молодцы, но есть страны, которые уже от этого избавились, и они молодцы. Я сейчас расскажу просто, почему вообще меня это тронуло. Конечно, меня с детства это очень волновало, и просто я понимаю, что лошадь стоит в очень плохом состоянии, а человек, который с лошадью не работает, ему это сложно понять. Мне по глазам понятно, что там уже вот что 20% зарядки осталось, и дай бог она дойдет до постоя, до места. Приехал как-то к нам, начинается анекдот, друг итальянец. Ехали мы с ним на автобусе по Невскому. Он говорит: ой, у вас тоже лошадки? Ну да. И подошел к лошадке, вышел из автобуса, поднял вальтрап, такая тряпочка под седлом, а там вот столько черви не завелись, и слава богу. И стыдно, говорит, вы же великая держава. А что ж у вас так? Я говорю, а у вас как? Ну, приезжай в Ватикан, посмотришь. Я, может, не против городского проката именно в Петербурге, потому что это, ну, такая наша историческая идентичность в том числе. Но если это будет, во-первых, люди будут заниматься, получившие лицензию, во-вторых, это будет, ну, подразумевать расписание, нормальный уход абсолютно и чисто каретный прокат, потому что когда по улице Рубинштейна по вечеру на худенькой, тощей кобыле едет 150-килограммовый мужчина, мне, конечно, смотреть на это очень страшно, очень. Я никуда не хожу вообще, в том числе поэтому. Центр разлюбила, страшно, расстраиваюсь, и потом уже пицца в рот не лезет, ресторан не нужен, кино неинтересно, когда все это насмотришься. И поэтому агрессивно, конечно, я не могу свою позицию никому предлагать, но вот такой вот в качестве компромисса вариант мы предлагаем уже в течение 10 лет, наверное, мы предлагаем правительству с этим решать.
1: Вопрос следующий. Я подготовилась, у меня есть вопросы, их много. С одной стороны, у нас есть НКО, который занимается зоозащитой, да, это их много, да, это и приюты, и центры, и много всяких разных направлений. С другой стороны, у нас также в Ленинградской области есть прекрасные НКО, которые занимаются ипотерапией. Да, то есть это история, когда у нас катанием на лошадке

0: лично это компромисс, потому что я бы хотела, чтобы вообще мир по-другому был устроен совсем. Я строю это у себя свой рай, ну, в своем центре для себя, для своих коллег, для наших единомышленников, для своей семьи в том числе. Что мы на одной волне. Мы, конечно, по-другому видим идеальный мир. Совсем по-другому. И Господь, кстати, когда тоже создавал, там что-то было похожее, но мы, конечно, вообще не претендуем.
1: Но там была, кажется, тварь по паре еще.
0: Да, там были некоторые эти... Современный мир трактует новые решения. Поэтому это не так плохо, как это другое. Но в целом, я считаю, что на самом деле ребенок без ипотерапии может прожить, но... Такого прям я никогда не видела каких-то там случаев, встал и пошел. Такого не было. Так же, как с дельфинами. Это вообще не доказанная история. Это прям дельфинам дико неприятно. Это их там обжигает, оскорбляет и так далее. Дельфин в целом все-таки животное крупное, опасное и должно проплывать там в течение дня сотни километров, а вот он в этой банке тусуется. Ну, и для детей я не знаю, насколько, вот ладно, лошади понятно, но вот насколько-то хорошо цирки и дельфинарии, и дельфинотерапия, я забыла, как она называется, правильно?
1: Дельфинотерапия, не знаю, она знаю только ипотерапия, да.
0: Вот, и есть такое тоже. Насколько это правильное воспитание моральное, вот у меня вопрос.
1: Хорошо, тогда к циркам. Цирки существуют в мире давно, да, то есть как цирковые династии существуют давно. Но у нас есть отдельная история цирка, где у нас крутятся акробаты, клоуны, там, жонглеры и шпагоглотатели. А другая история – это мишки на велосипеде, тигры через огонь, там, и вся вот эта история. Опять же, если все зоозащитники, а вы не первый зоозащитник, с кем я разговариваю, в частности, в этой студии, категорически против прыгающих через огонь тигров и дрессирующихся медведей, почему это не стоит не только под запретом, но и более того, вот эти вот шатры-балаганы путешествуют, в том числе и по деревням и весям нашей Ленинградской области.
0: Слушайте, мы на радио «Шок», вот этот порог, есть у группы «Ленинград» песня, которая начинается со слов «Любит наш народ». Вот да. И все. Вот я что могу...
1: Есть такая песня,
0: вот,
1: да.
0: Это единственное объяснение, которое я могу вообще придумать, потому что спрос рождает предложение. Но... Хорошая агитация, в том числе у нашего фонда есть там собственные СМИ, огромные охваты у нас. Вот я передам привет Юле Валентиновне, которая этим занимается. И мы показываем изнанку, и многие прозревают, конечно. То есть это работает, это круто. Это тоже такая часть, приятная часть нашей работы. Мы создаем контент, мы его выдаем, и наживаем себе друзей и врагов с помощью этих роликов. То есть у нас бывает прям по 10 миллионов просмотров, много. И мы без купюр говорим о том, как есть. И такие, ой, я не задумывался, я не знал. И вообще эта позиция, деточке показать, она на самом деле немножко уходит. По крайней мере, в больших городах, потому что есть масса сейчас других вообще методов деточки показать. А второе, современным деточкам это не очень интересно, это не Майнкрафт. Медведям на велосипеде уже не удивить, слава богу. Вот, поэтому вот такая вот история.
1: Так, у нас есть два комментария. Пишут, что цирки – это ад для животных. Вот. И вопрос был в самом начале эфира, когда вы рассказывали про то, чем вы занимаетесь вашими направлениями, как у вас получается совмещать все, то есть все виды вашей разной деятельности.
0: В том анекдоте, как вы все успеваете, а я ничего не успеваю, да? Не знаю, вот это прям сложный вопрос. Как-то удается. Я еще стараюсь в семье не ударить в грязь лицом. Это причем мое любимое занятие вообще на самом деле. И если бы мне, наверное, бы Господь не дал бы миссию и цель, усидела бы я с удовольствием бы вообще только борчами занималась, вот с радостью. Но как-то получается, за счет команды. Команда у меня молодцы, терпеливые. У нас все время то нет денег, то что-то происходит. У нас, конечно, такая стресс-точка высокая. У нас еще очень классно получается, что у нас у всех истерики по очереди. То есть кто-то истерит, а все остальные говорят, так, успокоились.
1: По расписанию.
0: Потом второго начинаются истерики. Вот, слава богу, эти циклы истерические у нас не совпадают. Поэтому фонд «Я свободен» существует еще. На самом деле, я часто об этом думаю. Вот, я тоже в списках истерящих. Команда, я благодарна всем. Кто поверил в мою мечту вообще? Потому что я ее пронесла вот так вот просто в сердце через всю свою жизнь. И потом как-то все сложилось. И началось волонтерство, потом мне просто предложили. Есть такой фонд, и я фонд этот не создавала. Есть, в общем, юрлицо с долгами, там, минус 1500 по налогам. Забираю. Я говорю, давайте. И какое-то время подумала, с семьей посоветовалась. И поняла, что я вот нашла свой дом.
1: А мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. По просьбе Ольги у нас группа «Ленинград».
0: Спасибо.
1: Любит наш народ. Вот. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете писать любые вопросы, комментарии по теме эфира или лично к Ольге. Не переключайтесь.

0: прямом эфире «Радио Шок». «Радио
1: Шок». А мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о зоозащите, и нам пришел в перерыве вопрос, как можно попасть к вам в центр. Видимо, как экскурсия, а не как животное.
2: Я надеялась, что это лошадь с Дворцовой площади, наконец-то. Выхватил у туриста телефон и пишет к нам в центр. Я телефон не помню. Слушайте, надо загуглить, у нас есть сайт «Лошадкин». Ой, все забыла, слушайте, в эфире. Короче, надо загуглить в любом вообще, или заяндексить. Центр реабилитации животных «Свобода Центр». Все контакты есть. Можно зайти в наши социальные сети, запрещенные и незапрещенные. Мы все ведем. Там найти тоже телефон. Заканчивается на 3-4, все, что я помню. С цифрами у меня, я женщина, я могу себе позволить.
1: У нас есть все контакты центра в анонсе сегодняшней программы. В группе «Радио Шок» ВКонтакте. И у меня на личной странице вы можете зайти, найти и Ольгу непосредственно, и все ссылки на центр, и там есть точно все телефоны.
2: Да, и можно приехать, покормить лошадок морковкой, все расскажут вообще, что как. Все истории расскажут, вы поплачете обязательно, это я вам гарантирую, обязательно посмеетесь, потому что там нет ни одного животного без какой-то истории вообще. Ну, там, может, не припомню.

0: кто-то прям был кот. У нас родился в деревне, забрали за собой, переезжали в конюшню. Пожалуй, все.
1: А если ты лошадка на Дворцовой, как вам попасть?
0: Если ты лошадка на Дворцовой, слушайте, это будет война. У нас все с боем происходит чаще всего. Это, конечно, либо война, но, к сожалению, смотрите, вот важный вопрос. Давайте уже не хихикая, а серьезно. Лошади не попадают под закон о защите животных, потому что лошадь сельскохозяйственное животное, то есть это либо транспорт, либо еда.
1: Я расскажу минутку юмора. Я работаю в экспертном совете Росмолодежь Гранты. И, естественно, мы проверяем грантовые заявки. И вот у нас в потоке первого сезона в этом году был спор на тему того, что такое лошадь. Потому что транспортное средство покупать на деньги гранта Росмолодежи нельзя, а еду можно. То есть купить лошадь и съесть можно, а купить лошадь и катать на ней детей нельзя.
0: Вот, видите, какое у нас сложное законодательство. И все, меня тоже спрашивают, а что так, блин, долго закон-то принимаются? Я, вы слышали такое слово «подзаконный акт»? И начинаю, 4 часа у меня лекция просто, что это каждое ведомство должно проверить в своей сфере. И с лошадьми такая же получилась история. Поэтому нам очень часто приходится лошадку просто выкупать, чтобы не иметь какого-то конфликта. То есть, если, например, у нас была история, у нас еще живут свинки всякие разные. У нас живут мини-пиги, которых купили люди, потому что они думали, что они такие маленькие останутся, как, ну, поросятки, они 60 килограмм. А еще у нас живут белые свиньи, которые под 600 килограмм.
1: 600 килограмм свинья?
0: Да, приезжайте, покажу.
1: Да, мы собираемся к вам приехать.
0: Вот обязательно, да. Вот у нас есть такая свинка Фрида, которую буквально мой приятель забрал, зашел и забрал из ресторана, потому что Фрида во время чемпионата чемпионата мира по футболу работала оракулом, как вот модно было, помните, там...
1: Типа два раза хрюкнешь?
0: Нет, осьминог выбирает там зеленый флажок, красный. Вот она тоже что-то там выбирала миски, как бы, в общем, ставки делали. Но Фрид таких было там не одна. Фрида какая-то подросла, и... Еле вторую завели. Вот на какой-то Фриде дошло до нас информация. Люди стали писать.
1: Нет, ну подождите, ну 600 килограмм свинины, это вообще большой
0: так
1: объем.
0: Так она была маленькая, это был поросеночек.
1: Ага.
0: Я ее везла в переноске для кошки в центр.
1: А потом выросла 600 килограмм.
0: Да, это наша королева вообще. Вы не представляете, какая-то походка бухгалтера, когда она идет, она счастливая с поля домой возвращается. Она как вот этот бухгалтер весом 95+, на каблуках. Это очень красиво. Вообще всем советуют. Посмотрите, уж приедете, увидите. И вот мы с другом сидели, ужинали на панорамном ресторане. Я говорю, а вот там заявки приходят на свинюшку. Мне часто люди пишут. Он говорит, сейчас приду. И пришел со свиньей. Тут было проще. А с лошадью, ну, в кармане не унесешь, в бою не отвоюешь. Поэтому приходится...
1: А свинью он как забрал?
0: Как-то. Мужчин создание непредсказуемое. Вот. И причем нормально Фрида сейчас живет, и даже там какое-то время владельцы или там сотрудники ресторана что-то там писали хорошие вещи, причем очень даже пытались поддержать, но как-то мирно в итоге все обошлось.
1: А новую они не завели?
0: Нет. Нет, потому что это уже, слушайте, это уже большой охват нашего фонда информационный, ну, людей пугает. Уже рискованно было, мы бы испортили бы им имидж, а мы бы испортили бы им имидж, потому что мы этим периодически занимаемся, порча имиджа разным предпринимателям, которые вот эксплуатируют тех, кто с этим не согласен, кто не просил трудовой договор с ними, не подписывал, как каждая лошадь на Дворцовой площади. Поэтому, возвращаясь к вопросу, скорее всего, мы бы ее выкупили, эту лошадку. К сожалению, так, мы бы собрали денег, выкупили бы и стали бы ее долго и упорно лечить. Да, и она бы осталась либо жить в центре, либо уехала в семью, которая разделяет наши ценности.
1: Слушайте, но есть же еще скачки.
0: Спорт?
1: Да.
0: Тут пускай спортивный олимпийский комитет, конечно, занимается и разбирается, но в мире, я могу сказать, тенденция идет к упрощению для животных всей этой истории, и я думаю, что, ну, через 50 лет скачек не будет никаких, то есть в спорте не будут животные участвовать. А, и тут для человека тоже есть там вторая выгода, это очень дорого. Очень невыгодно. И одна история во время Олимпиады с хромой лошадью была буквально не так уж давно. Ну, сейчас уже, конечно, сложно вообще время как-то мерить, но в каком-то там обозримом прошлом была такая ситуация, что там лошадь пришлось усыпить после травмы во время соревнований. Это легло черным пятном на всю позитивную вот эту историю. Мир, труд, май, спорт, любовь. И я думаю, что через какое-то время от этого откажутся, к этому идет.
1: Коррида.
0: Коррида. Коррида, ну, испанцы делятся... Я была в Испании, на корриду не ходила. Но знаю, что испанцы делятся тоже на два лагеря, и лагерь, который против корриды, он куда больше, чем тот, который за. Это такая уже старообрядческая у них история. И коррида уже представлена в Испании в какой-то там игровой форме. Музей корриды в Барселоне и так далее. Это, ну, это все прошлый век, конечно. Это то, что откатывает нас назад. В конце концов, начиная там, не знаю, там, Махатганди, заканчивая... Да все на свете великие умы и философы сравнивают и меряют развитие общества отношением к кому, к животным. Мы буквально недавно ездили в Калининград, вот оказалось, Кант тоже туда же. Я всем магнитиков привезла с цитаты на эту тему.
1: Пришел вопрос из чата. Почему у вас только лошади и свиньи? Есть же еще коровы, овцы, козы и другие сельскохозяйственные животные. Ну, то есть, почему не защищаете коров, коз?
0: Не, защищаем там и всех. У нас просто что-то подзадержались свиньи и лошади. У нас были, кстати, цирковые козы. Вот интересная история в эфир. Жил-да-был один, как он, дрессировщик. У дрессировщика было много разных животных. И была у него вместе с этим, ну, сожительница. И как-то дрессировщик решил, значит, сожительницу свою обидеть. Она обиделась и выложила в интернет видео с тем, как он обращается со своими животными. Он там буквально енотом бил по стене. И там ужасно. В общем,
1: енот же огромный.
0: Ну, мужчины тоже не маленькие бывают. Вот, поэтому. Ну, в общем, там было отвратительно все до такой степени, что поднялась достаточно высокая волна такая народного гнева. И он уселся там в буханку с медведем, волком, другими ценными животными, и оставил в квартире козла и двух коз. Одна коза была на сносях. И наши коллеги, Альянс защитников животных, они занимаются исключительно там правовой стороной, у них некуда забирать всех на свете. Они, ну, давай мне звонить, ну давай, ваш выход, забирайте коз. Ну, привозите. Козы были чудесные, козла звали Федя, мы его называли Сатана внутри коллектива, потому что не было ни одного человека, который бы от него не пострадал, он такой был веселый альфа-самец. И в итоге Сатана уехал в какую-то семью кришнаитов, которые ему салаты делают 3 раза в день. Это очень круто получилось. Одна коза умерла в родах, оставила нам. Она умерла, 2 осталось, и козленка, мы их выкормили. И еще одну козу мы тоже отдали в семью. С ними так вышло. Вот просто потому что коза достаточно, ну, востребуемый для жизни в саду. Очень красивый.
1: Молоко дает.
0: Нет, это декоративные козы, ничего не особо там не дают, на стакан надоил там, и слава богу, это красиво, модно и прикольно. Слушайте, Джиган и Оксана Самойлова, если на этом радио можно произносить эти имена, уже 2 коз похерили, заводили для красоты, чтобы она у них по дому ходила в кофточке Гуччи. В общем, модные животные, вот раздали мы их. Куры тоже бывают. Кур отдаем нашим соседям по деревне, те, которые тоже, есть же разные варианты яйцеполучения. В общем, если куры не страдают и живут, кайфуют, там у бабушки уже доживают жизнь, отдаем, с удовольствием берут. Я прошу курятнику, ребят, я прошу, говорю, давайте, пожалуйста, сделаем, чтобы у нас птички были. Я гусей мечтаю, у нас пруд есть, гусей нету, но не хватает ресурса. Но проходит через нас кого только не было. Я помню, что я на первое собрание в присутствии губернатора Ленинградской области, меня куда-то пригласили в первый раз, мне это было там, почти 10 лет назад, я еще такая совсем зеленый зоозащитник, и я приехала с дикобразом. Я везла из одного приюта в другой приют дикобраза. Дикобраз у меня был в переноске. Ну, вот у меня дикобраза поставила в уголок, отработала там вот заседание и уехала. Все поняли и пригласили меня работать дальше просто.
1: А вспомнился анекдот про пингвина, знаешь?
0: Не факт.
1: Ну, сбежал пингвин из зоопарка, значит, его отловили на посту ДПС. Гаишники, значит, тормозят машину, говорят, мужик, отвези пингвина обратно, отвези пингвина в зоопарк. Мужик такой, да не вопрос, сажают пингвина на переднее сиденье, пристегивают, уезжают. Проходит, короче, 3 суток, тот же пост, та же бригада ДПСников, едет та же машина, пингвин на переднем сиденье. Они тормозят, говорят, мужик, ты что, с ума сошел? Мы же тебе сказали отвезти его в зоопарк. Он говорит, обижаете, в зоопарке были, в кино были, в цирке были, в бане были, сейчас едем к бабам.
0: Супер. Ну вот я тоже с этим дикобразом. Кого только не было, это сложно вспомнить. И крыс. Год крысы подкидывали, мы их где-то вылавливали. Год свиньи мы ждали вообще с ужасом. Просто после Нового года же это будет. Так и получилось. У нас почти все живут как раз, по-моему, в этот год. Год лошади прошел. Ну, для нас стандартная ситуация, ничего не поменялось. У нас все время через нас идет поток лошадок.
1: Следующий год чей?
0: Я что-то не слежу за... Я человек верующий, в астрологию не верю, не знаю.
1: Там должны быть еще драконы, овцы,
0: по-моему. Вот дракон, меня называют мать драконов. Я говорю, вот если бы, блин. Вот бы хорошо, если бы правда. Вот у меня есть такое там прозвище внутри коллектива. Очень бы хотелось сейчас. Не знаю, чей год. Я очень боюсь змей, главное, чтобы не змеи.
1: В следующем году будет красная огненная коза.
0: Коза. А, ну вот, пожалуйста, возвращаясь к вопросу о козах, в 2027-м ждем вас на экскурсию с козами, они точно будут.
1: Оль, перейдем тогда к следующей теме. Это вопрос, собственно говоря, взаимодействия. Да, вот нам пишут следующий год козы, спасибо. Вот, не змеи, уже хорошо. Вот, взаимодействие между разными зоозащитниками, да, то есть мы говорим про то, что у нас, с одной стороны, активно развивается система зоозащиты, с другой стороны, у нас в экспофоруме проходит вот этот вот большой фестиваль, когда там и собаки, и кошки, и приюты, и постоянно забываю, как этот фестиваль называется.
0: Ветер что-то там.
1: Нет, который большой-большой, там большое мероприятие.
0: Нет, там приютские собаки и кошки?
1: И там, кроме приютских собак и кошек, и кроме выставки собак и кошек, и кроме продажи собак и кошек, там еще по экспофоруму гуляет верблюд, на котором, значит, катаются дети, фотографируются дети. То есть получается как будто какой-то диссонанс. То есть мы с одной стороны, да, приютских собак и кошек пристраиваем, с другой стороны мы, и у нас есть ветер перемен, который ты, видимо, пыталась вспомнить, да, который помогает пристраивать приютских собак и кошек. С другой стороны у нас, на другой половине этого же экспофорума у нас...
0: Я поняла, о какой выставке речь, все, я вспомнила.
1: Я забыла, как он называется.
0: Я тоже не помню.
1: Город собак или что-то такое, да.
0: Что-то массивное там.
1: Да-да-да, там они там, типа, 10 тысяч человек за выходные через них проходят, вот, и мы с одной стороны вроде бы как бы про защиту животных, а с другой стороны вот бедный несчастный верблюд, который в феврале гуляет в Питере в экспофоруме.
0: Слушайте, ну, тут опять к вопросу философии. Я обещала всем, клялась, что я вот эти все темы буду обходить, но у меня не получается, конечно, потому что, ну, мир, он дуальный, и все сделано именно так. Вот, например, собака в приюте живет, а корм для собаки сделан из коровы. Из свинюшки, правильно? Вот представляете, как страшно жить на свете.
1: Ну, собака умрет, вот собака не может быть вегетарианцем.
0: Вот, между прочим, вот тоже поспорю, есть вегетарианский. У нас есть друг семьи, батюшка, отец Николай Кокурин, вам, по-моему, в этой студии кто-то про него уже тоже рассказывал. Вот он кормит, он сам жесткий веган, он кормит своих животных исключительно растительной пищей, все живы. И к нам приезжали в гости тоже марка, бренд вегетарианских кормов, там чечевица, грибы в основе, белок. И моя собака, например, взяла домой, она у меня 3 месяца спокойно просуществовала, просто как-то мы потом снова вернулись с ней. У меня очень старая собачка, 18 лет, но не было никаких проблем, так что, ну, я же сама, я не ем мясо уже фиг знает сколько лет уже, с детства. Вот просто я в школе приняла решение, потом были у меня какие-то там срывы там по болезни, какая-то глупость, ну, родители меня там что-то давили. Но в целом у меня очень большой срок. Ну ничего, как-то живу.
1: А детей?
0: Вот.
1: Дети кушают мясо?
0: Да. В нашей семье?
1: Да.
0: Но у меня нет детей.
1: А.
0: Вот. Но в нашей семье дети едят мясо. Хотя не знаю, что бы я делала, будь я матерью ребенка. Наверное, бы нет. Но я не могу принимать решение ни за племянников, ни за падчерицу, ни за кого вообще, потому что у них есть свои родители. И пока они не делают выбор, они едят все. Ну, то есть, захотели, то едят.
1: То есть, до 18?
0: Да, может быть, до 14. Я в 14 лет шла со школы, я очень хорошо помню этот момент и место. Мы шли там вдоль аллейки зимой с ребятами. Я встала и говорю: так, я больше не буду никогда есть мясо. Понятно, меня все уже понимали вообще, с кем они учатся. Девочка, ну, странная. Понятно, вот с того момента сосиски в столовой закончились. Это было у меня мгновенное решение, я просто молнией долбанула, и все, я больше никогда никого не буду есть, никого не ем.
1: Ни рыбу, ни яйца?
0: Вообще никого.
1: Ни творог?
0: Нет, молочную продукцию я могу есть тоже, если этичная ферма, прям совсем. То есть для меня важно происхождение продукта. Всех, кто моргает, хрюкает, бегает, и у кого есть сердце, и самое главное, есть душа, я не имею на это никакого права.
1: Пришел вопрос в чат. Как вы относитесь к радикальным зоозащитникам? Я думаю, что надо начать с вопроса того, кто такие радикальные зоозащитники.
0: Если речь идет о тех ребятах, которые... Да слушайте, хорошо я отношусь, даже врать не буду. Если кто-то забегает... У нас есть приятель, который в магазине живую индюшку забрал, и она у него счастливо прожила до конца жизни. Нормально к этому отношусь.
1: Радикальные зоозащитники — это кто?
0: Вот, видимо, это если говорить об агрессивной форме зоозащиты, может, нам пояснят. Я думаю, что это... Ну, это, во-первых, это очень много таких парней в Америке. Очень много кто может там рушить зоомагазины, где собаки от жары помирают. Ну, то есть занимаются преступностью по отношению к человеческому обществу, но за счет этого спасают зверей. Ну, честно скажу, я вообще с женщинами нравятся хулиганы. Ну, нормально я к ним отношусь. Если никто не страдает, если никто, ничья жизнь не под угрозой человеческой, то в целом, я думаю, что если какой-то энный продавец Иван Иванович
1: Петухов.
0: Не получит. Петухов не получит с петухов выгоды, но ничего страшного не будет. Петухи будут жить и здравствовать, и умрут от старости.
1: Да, тут уточняю, что это те, кто нарушает законодательство.
0: Ну, я говорю, норма нарушения законодательства, я, конечно, ужасные вещи говорю для кого-то, кто меня сейчас, возможно, внимательно слушает, но нормы нарушения законодательства, они такие размытые вообще и у нас в стране, и в мире. Ну, не вижу я большого греха в этом небольшом хулиганстве, вот если это такое. Если, конечно, кто-то там страдает, там поджигают дома, такие истории тоже я видела. Ну, не у нас тоже, где-то там за рубежом, и люди от этого погибают. Ну, тут это, опять же, это очень странное спасение. Повторюсь, невозможно одной рукой есть котлету, а другой рукой гладить
1: кошечку.
0: Для меня это недопустимо. И, к счастью, члены моей семьи, близкие члены моей личной семьи, то есть родители, там, дяди, тети нет, но вот моя маленькая ячейка общества, мы друг друга в этом поддерживаем. Большое счастье и удовольствие получаю от нашего вегетарианского рациона.
1: Тогда у меня вот такой вопрос родился. Он не был изначально подготовлен, и он очень, как сказать, скользкий, скажем так. Вот смотрите, вот мы предположим, что у нас есть семья. Я так понимаю, что ваш приют все-таки не имеет прям близкой границы к другим соседям, да? То есть вы не мешаете людям.
0: Я специально выбирала максимально далекое место. Мы в 100 километрах от города, и вокруг нас просто все время пою, море тайги поется.
1: Вот,
0: песня,
1: да. Да. Но мы говорим про то, что у нас был, например, скандальный достаточно приют в Галатово Всеволожского района, где на не очень большой территории, внутри жилого массива, там жило что-то типа 30 собак. Uh-huh. Вот. 30 собак — это вообще перебор.
0: Да, согласна.
1: Но даже если там 5, 6, 10 собак, это создает очевидный дискомфорт людям, которые живут с ними через забор. Вот. Вопрос. Может быть, надо создавать какие-то анклавы? Ну, то есть, я не знаю, вот это, в этом поселке у людей есть собаки, в этом поселке у людей нет собак. Чтобы не было конфликта интересов.
0: Нет, в смысле, в семье у людей нет собак или нет собак в большом количестве?
1: В семье у людей нет собак. Ну, потому что... Нет, окей, одна собака — достаточно тихо.
0: Подождите, вот тут я, конечно, поспорю. Например, есть вот люди, которых раздражают дети. Вот
1: child-free.
0: Давайте создадим child-free анклавы.
1: Есть, кстати, проект создания анклава для многодетных, чтобы многодетные не раздражали молодетных.
0: Ну вот, как по мне, проект неплохой.
1: Чтобы многодетные отдельно. Потому что есть большой же тоже конфликт, когда многодетных обижают, что у них как бы якобы очень шумно. Вот, и по сути как бы и дискомфорт всем.
0: Но мы вообще, мне кажется, что мы должны свой личный дискомфорт себе сами обеспечивать в первую очередь. И если человек в автобусе начинает возмущаться, что всех многовато, ну так... Пожалуйста, приложение такси вперед.
1: Нет,
0: езжай.
1: Но если ты жил, вот, например, ты жил, да, я знаю, что я перебиваю, ты жил, у тебя там, не знаю, здесь жили бабушка, дедушка, у тебя твой дом, вдруг соседний участок покупают, а поселяют туда с 5 собаками. Там с 10 собаками, я не знаю, со змеей. У нас соседи, я помню, был момент, когда у нас 600-ковое садоводство, у нас соседи завели 12 ослов. Вот. И это было, мягко скажем, дискомфортно.
0: Но это же, скорее всего, не было их частное владение, потому что они ослов любят. Это же зачем-то было. Что они с этими ослами делали?
1: Я не знаю, что они с ними сделали, но эти ослы ходили, жрали все на всех угородах. И поэтому любви к ослам это не прибавило.
0: Это стандартизация. Я очень люблю, вообще, как ни странно, потому что люди сейчас другой вывод сделали, но очень люблю систематизацию, стандартизацию. И все в этом, в нашей сфере должно быть как-то... как-то вот упаковано. Я автор, мы вместе с Артем Павловичем Метелевым, я думаю, вы тоже знаете прекрасного, уже теперь крупного чиновника, когда-то мы и вместе с Юлией Валентиной, моей правой рукой, вообще любимым сотрудником, писали такую историю. Это назывался методичкой «Стандарт» как раз по приютам. Там были для чиновников рекомендации, для волонтеров и для приютов. И собирались это все прям внедрять по полной программе. Ну, не довнедряли, потому что сначала ковид, потом СВО, и, в общем, всем стало не до этого. Но должно быть, конечно же, очень серьезно регламентированная история с... В СНТ разница большая, или на сельхоз земле. Вот у меня сельхозка, я имею право лошадей там держать, и лошади там совершенно законно живут. А вот в СНТ нельзя лошадь держать. Нельзя.
1: А 5 собак можно.
0: Вот, 5 собак можно.
1: И 10.
0: Да. И это как-то, конечно, регламентировать нужно, потому что, опять же, люди занимаются разведением ли или нет. Может, они ослов-то, между прочим, и разводили, и продавали. И точно так же, когда бегает 40-50 каких-нибудь шпицев, от них тоже шума много. Ну, то есть люди занимаются там разведением. Поэтому это все очень тонкие. Вообще зоозащита такая, вот, казалось бы, что-то бегают за котами, по дворам помогают. На самом деле, со стороны законотворчества, это прям суперсложный процесс. И столько всего, и когда мои коллеги из разных непрофильных комитетов начинают на эту тему рассуждать, мне так, ну, смешно. Деталей много. Потому что я сейчас не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что надо регламентировать. У нас это мои питомцы. Как мне это регламентировать? Но в целом, я думаю, что же никто не пострадает, если... закон же, он работает с того момента, как вы приняли. Так же с содержанием диких животных. Он же сработал. Дома же никто теперь не имеет права держать там рысь, крокодила, там, ну, там большой список.
1: Держит, все равно
0: вот.
1: Змей там держит.
0: Те, кто держал его до введения этого закона, 23-й год, по-моему, это, те его, их продолжают держать до окончания жизни животного. А те, кто начинает это после 23-го закона, они нарушают закон. Поэтому тут, возможно, тоже такой выход и есть. Но если ты не можешь жить без 5 собак, ну уж будь любезен, живи где-нибудь в лесу, как вот, собственно, мы и поступили. Вот поэтому тут вот только такой выход. Новый закон должен быть всегда, во-первых, ну, с разумом и честью обязательно как-то придумываться и внедряться. И чтобы от этого не страдали, ну, невинные граждане. Они, получается, невинные, они же не знали, что так будет. И вот поэтому давайте так про это и поступим. Пусть доживают те, кто доживают, а новые уж пускай не заводят. Наверное, это единственный выход. Ну и, конечно, вопрос воспитания. Я надеюсь, что в Ленинграде у нас...
1: Людей или собак?
0: Людей. Собаки тоже нас не просили их воспитывать, напомню. Вот, людей. И я, наверное, вот я бы приехав бы и переехав бы в новый дом, и так и было, и не раз, наверное, ну, обсудила бы с соседями, посмотрела бы на соседей тоже, это важно. Мы все живем в обществе.
1: И мы возвращаемся к тому, что нужен отдельный анклав. Но по сути, как бы.
0: Ну, отдельные анклавы, это точно, это концлагерь.
1: Нет, ну, клубы по интересам, например, там. Населенные пункты по интересам.
0: Не, мне бы самой было приятно жить там, где люди лояльны к животным, конечно, естественно. И мы даже когда-то в свое время смотрели, какая-то строительная компания утопично строила как раз поселок для конников, где можно держать лошадей там в середине там. Левада у них, значит, у каждого своя, так было все красиво, и цена там какая-то была не страшная. В общем, у них как сайт запустился, так через 2 месяца и закончился. Ну, то есть, такая утопия была, но прекрасно, мне очень захотелось все попродавать в городе и срочно туда со своим конем переехать, чтобы он меня там гулял, я у него в окно смотрела.
1: Лет 10 назад какая-то строительная компания, не помню, строила на юге города жилой комплекс, в котором они, у меня друзья смотрели там квартиру, им все понравилось, там все, планировка там и так далее. Вот, и в договоре купли-продажи была строка, что вы обязуетесь никогда не готовить мясо в этой квартире.
0: Потом... В купле-продаже или
1: да,
0: в аренде?
1: В купле-продаже. Ну, то есть они строили дом для вегетарианцев, и что запах мяса из соседней квартиры мог, значит, оскорбить чувства верующих.
0: Это все круто, но это все, ну, на грани фантастики. В моем мире, конечно, я бы тоже так хотела.
1: Но вот мои друзья отказались от покупки этой квартиры.
0: Но в рыночных, экономическом вообще нашем пространстве и реальности это невозможно. Это невозможно. И вообще, видите, как создан современный мир, это же Кали-Юга все-таки. И все здесь подвержено обслуживанию пороков. И, конечно, очень странно. Вот это наоборот. Вот я думаю, что дом, где в каждом... Я знаю такой дом, где у каждого есть балкончик на первом этаже с выходом в парк, где можно поставить собственную мангальную зону. Вот это другое дело. Это, конечно, все продается хорошо, поэтому, ну, утопия.
1: Но вообще тщеславие любимый из грехов.
0: Естественно.
1: Вернемся к теме взаимодействия с другими зоозащитниками. Получается ли дружить? Или это все-таки вроде вы как бы работаете в одной сфере, но при этом каждый тянет, как лебедь, рак и щука, куда-то в свою сторону?
0: Ну, это вопрос общества нашего, да, такой. Ну, слушайте, я на самом деле опыт есть. Это вопрос... Вот я сейчас уже такой мастодонт в зоозащите. Когда-то была ревность, было дело. Когда-то там что-то у тех то, а у этих то, у этих такая-то история громкая про них. Значит, 4 СМИ написали про нас в этом месяце, никто. Сейчас вообще ситуация, ну, по крайней мере, у меня другая. Я со всеми дружу, я стараюсь помогать. Маленьким приютам помогаю с удовольствием. Вообще никакой ревности нету. Когда смотрю там высокие просмотры, радуюсь за коллег. Гранты, когда они выигрывают, сочувствую и радуюсь одновременно.
1: Почему сочувствую?
0: Ну, у меня к грантам отношения, я человек такой, у меня с отчетностью сложно, поэтому это все очень трудно. Причем мы всегда берем грант, если мы подаемся на него, ну, фондом, но я стараюсь делать так, чтобы гранты достались тем, кому, наверное, нужнее. Поэтому мы стартовали с гранта когда-то, и «Свобода-центр» стартовал с гранта, фонд президентских грантов, большое спасибо, а дальше мы как-то уже и практически справляемся сами. Ну, у нас совсем другой путь, у нас и аудитория не такая, как у большинства приютов и фондов. У нас людей меньше, но люди потяжелее, вот скажем так. И поэтому, ну, нечего нам вообще делить. Короче говоря, нет. Вот, если коротко, со временем конкуренция сходит на нет, становится какая-то дружба. И в нынешнее время это такая дружба на фоне общего сочувствия друг к другу.
1: Потому что... палки в колеса вставляют?
0: А какие можно вставить палки? Ну, собаку перекинуть через забор? Ну, не знаю.
1: Сказать, вот, мы видели, как она себе норковую шубу покупала.
0: Ой, бывают комментаторы, да, бывают. У меня... ребята в моей команде даже ругают, они говорят, не приезжай на своей машине вообще. У меня не то, что прям какая-то очень дорогая машина, но немецкая и хорошая. Вообще люди будут думать, что вот... И я, конечно, наоборот, я хочу, чтобы люди понимали, что у меня есть и семья, и мужчина, и работа. И, конечно, я могу себе, наверное, позволить просто жить и не существовать. И это нормально.
1: Норковую шубу наверняка прячешь?
0: Норковую нет, у меня есть шубы, у меня много, но они все вот искусственные, ну много, вот могу похвастаться. Вот, поэтому, и слушайте, как в свое время, там, 8 лет назад я стала приходить на встречи с какими-то разными чиновниками в регионах, и мне каждый раз говорили, ой, а мы ждали какую-то другую женщину. Это представляют по-другому совсем, там, зоозащитников, и мне кажется, что я и мои, там, подруги по профессии, мы немножко сломали все-таки этот стереотип, потому что, ну, представлялось, что я сейчас приду, у меня вся в волосах, это понятно, но тем не менее, я вся в каких-то вот волосах, у меня вот, мне причесаться некогда, и вот, вот так вот, ну, это не так. Хотелось сделать что-то прекрасное, принести в это деятельность, и вот у нас с девочками, мне кажется, получилось, поэтому чего нам делить-то?
1: Так, прервемся на небольшую музыкальную паузу, пойдем пешком по шпалам на юга, и напоминаю, что на сайте radioshop.ru в разделе общения вы можете присылать вопросы, комментарии и, может быть, что-то лично Ольге, не только про зоозащиту. Оставайтесь с нами.

0: прямом эфире «Радио Шок». «Радио
1: Шок». А мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про зоозащиту. У нас пришел комментарий. Ольга, спасибо вам за вашу миссию. И цветочки тут прислали. Вижу, что вы не выглядите сломленной и уставшей. Как получается не выгорать?
2: Не получается. Выгораю. Меня, не знаю, раз в 4 месяца. Мне некуда деваться просто с подводной лодки. Потому что, ну вот я думаю, все сейчас уйдут из нашего леса, там разъедутся команды. Ну, буду одна ночевать. У нас была вообще история такая. Мы 1.5 года жили без электричества. Мы уже построились. А у нас был договор, но электричество нам по некоторым каким-то мистическим причинам не проводили. А это нет света, это нет воды, соответственно. Ну, это
1: и отопление.
2: И отопление, ничего. И это просто вот получается на поле в зимнем лесу стоит домик, и мы с конями, и ночевали мы там.
1: Выйду ночью в поле с конем.
2: Ну там не до, было не до, вообще не до расторгуя совсем. Да, другие песни в голову приходили, конечно, такие остросоциальные. В общем, не проводили нам цвет, пока я не пожаловалась куда надо, и вот потом что-то случилось. Это вот меня тоже не сломило, хотя я сама думала, но я уж не выдержу сейчас, наверное. Мне больше, конечно, безденежье, как ни странно, звучит, но безденежье такое вот, причем оно общее сейчас, у нас общество немножко подвинулось в сторону личных интересов, и это в такие времена, как сейчас, это нормально, потому что мы переживаем за семью, за свой там бюджет, и, конечно, в благотворительность люди идут меньше с кошельком. А мы существуем исключительно на пожертвования людей и на собственные ресурсы наших семей, бедных там, мужей там, и же с ним. Вот. И, конечно, вот тут у меня бывает какой-то вот затык, потому что та же компания, которую нам мы платим за электричество, какие-то безумные деньги, у нас не бывает счетов меньше 50 тысяч, это прям совсем, когда тепло и светло, какой-то месяц там может случиться, это бывает редко. Они ждать не будут. И мне сложно объяснить, что мне надо сделать сбор. А соцсети у нас половина теперь не работает. Мне где-то надо людям донести. Вот тут бывает, пугаюсь, боюсь. Боюсь не о себе, а за животных боюсь, конечно. Но из ситуации выкручиваемся, выходим.
1: Вопрос остросоциальный. Я искренне считаю, что у нас в стране нет равенства полов. Может быть, где-то там оно существует, у нас его нет. Угу. У нас жестко выраженный сексизм, и он никуда не девается. Мы чуть-чуть ушли от домостроя, не сильно далеко. Вы молодая, очень красивая женщина, стоящая в управлении очень непростой организацией. В мире, где правят мужчины. Как это... Скажем так, как влияет ваша половая характеристика на взаимодействие с другими управляющими структурами?
2: Я сейчас открою вам секрет, неприятный, наверное, для вас. Но домострой, я не против домостроя в целом. Вот. И мне в бытовой жизни так повезло, что я себе могу позволить, собственно, быть просто женщиной. И дома я вообще 100% могу быть вообще только женщиной. Но в работе, не было у меня каких-то вот серьезных вопросов. Конечно, где-то я понимаю, что предпочли бы эксперта мужчин. Тут другой вопрос, что экспертов мужчин в нашей сфере-то и нет. Понимаете? Тут некого приглашать в рабочую группу. Нет, мальчиков не идут, они благотворительностью заниматься и руководить НКОшками вот в нашей сфере. Я ни в детской сфере мужчин не вижу, ни в нашей сфере.
1: Ну, я поспорю. Сейчас у нас очень много педагогов мужчин, очень много директоров
2: мужчин. Нет, я не про педагогику говорю, я говорю там про фандрайзинг, вот про эти, про эту часть работы, потому что это все-таки часть работы такая, очень немаловажная. И, я не могу сказать, что я испытывала какие-то сложности, но я понимаю, потому что на безрыбье и рак рыбы.
1: Хорошо, в целом мы можем сказать, что вы же не только занимаетесь непосредственно приютом, да? Угу. Вы же занимаетесь и сбором денег, и политической деятельностью, да. И общественной деятельностью. Отношение к женщине, скажем так, чувствуете ли вы моменты, когда к вам относятся хуже просто потому, что вы женщина?
2: Нет, мне нравится быть женщиной, потому что я в этом вижу только плюсы. Вот нет у меня таких вот каких-то серьезных сложностей, и с мужчинами-коллегами мне легче даже, чем с женщинами бывает на самом деле. Ну как-то вот не могу я, это модно, конечно, сейчас феминизм, бахнуть тут феминизму, но вот не могу я пожаловаться, мне повезло. И чудесные в общественной палате у меня прекрасные коллеги. Вот я уже многих считаю своими друзьями. Они мне помогают первые, как раз мужчины, и подставляют мне плечо мужское свое. И мой мужчина мне очень помогает. И ребята у нас мы редкий фонд, когда у нас команда делится пополам на мужскую и женскую. Ребята тоже, конечно, они меня жалеют. Мне наоборот нравится. Они же понимают, что я там ночью, если поеду одна ночевать, мне будет страшно. Они минимизируют эти процент вероятности, что мне придется дежурить. Я понимаю, что они вот стараются максимально отсрочить этот день, что я буду сидеть там и ждать неприятностей. Вот. Нет никаких проблем.
1: У нас тут как раз вопрос. Я помогаю в приюте для собак, у нас 90% девочек.
2: Вот.
1: А у вас к лошадям какие волонтеры приезжают?
2: Разные волонтеры приезжают, просто с лошадьми тут немножко такая история. Лошадь не собака, лошадь крупное животное, и лошадь пугливое животное. И, конечно, я стараюсь донести тоже ребятам своим, чтобы они не допускали людей совсем без подготовки к волонтерству непосредственно в работе с лошадью. То есть не каждый может поставить лошадь там на растяжку и ее в коридорчике, да, и почистить. Далеко не каждый. И дело не в лошадях, и дело не в людях. Дело, есть какие-то там определенные техники безопасности. Но у нас столько всего можно поделать. У нас есть огород. У нас мы сажаем деревья бесконечно.
1: У нас свинья вон на 600 килограмм.
2: У нас есть хрюшки, да. Свинья на 600. Ее все боятся больше лошадей. Между прочим.
1: Она затопчет просто.
2: Да, не знаю, все ее боятся. Все что-то бегают от нее. Хотя зацелует насмерть, наоборот. И есть чем заняться, и начиная от информационного волонтерства, то есть тут человек прокачанный, я думаю, понимает, то есть поддержка там какими-то постами в соцсетях и так далее, заканчивая уборкой территории, это для нас очень важно. Как раз работать непосредственно с лошадью, это то, что я бы предпочла оставить специалисту. То есть никто не мешает ее вместе с нашими ребятами причесать, там, покормить морковкой, можно сказать, спокойной там лошадкой погулять. Вот, например, у нас наш прекрасный опекун, у нас есть пони Фаня, ее опекун Найк Борзовцев. Там почему? Потому что пони Фаня, кто? Маленькая лошадка.
1: Да, но мы же помним, что она везет.
2: Неважно. Слушайте, я же говорю, новые времена диктуют новые правила. Забыли. Вот. И он, например, приехал в первый же день. Он взял ее под усы и пошел гулять. Мы ему ее вполне дали, потому что пони для мужчины двухметрового, вряд ли может что-нибудь случиться с ними. А, конечно, там жеребца некастрированного, то есть немерено жеребца, я бы не каждому в руки дала. Поля большие, а жеребцы с чувством юмора. Вот, поэтому есть чем заняться. И разные волонтеры, девочки, мальчики, детское волонтерство у нас процветает. И ребята из деревни приезжают, что-то там с удовольствием участвуют. И праздники мы делаем большие, и нам нужны всегда волонтеры подготовки праздников, потому что там, где смерть и беда, там всегда должно быть и немножко радости, и поэтому мы разбавляем все красотой, праздником, счастьем, и не так уж заметна грустная часть нашей работы.
1: Вопрос в стиле фильмов Эльдара Рязанова. Были ли у вас несчастные случаи на стройке? Вот. Был ли у вас несчастный случай, когда лошадь кого-нибудь легнула?
2: Вот, кстати, не было. Вот я сейчас боюсь сглазить, но чтобы вот кого-то легнула лошадь, такого не было.
1: Плюнул верблюд?
2: Вот ничего я не помню, чтобы у нас
1: укусил
2: были какие-то
1: гусь.
2: Травмы. Нет, что-то козел, это сатана у нас был. Вот мы страдали, да. Но он тоже так, любя из чувства юмора, он нас пугал, и очень нравилось, как мы визжим, там, мы с девчонками там прыгали на стоге сена от него. Это же начинается, ты становишься просто невероятно ловким и гибким. Вот, когда до тебя бежит козел с такими вот рогами. Ну, вот, женщины и козлы, эта тема вообще отдельная, конечно. Мы умеем уворачиваться.
1: Поэтому, не всегда.
2: Нет, это опыт, опять же говорю, все дело в опыте. Поэтому, да, вот с козлом были неприятности. Был у меня там синяк на колени, там Люда у нас девочка работала, она тоже ей это мягкое место продырявила. Ну, в целом ничего не было.
1: Мега некорректный вопрос, но вы перед эфиром сказали, что можно любые вопросы. Есть некая тенденция говорить о том, что в третьем секторе, то есть в некоммерческих организациях, люди приходят за любовью, а не за деньгами, и поэтому у нас в третьем секторе зарплаты в среднем по стране в 2, то и в 3 раза ниже, чем на аналогичных должностях в бизнесе. То есть пришел СММщик в НКО, он получает 0,3 от ставки, которую имеет за ту же работу человек, который работает в коммерческой организации. Вопрос первый, как вы к этому относитесь? Вопрос второй задам потом.
2: Держитесь крепче. С начала специальной военной операции у нас никто не получает зарплату вообще. У нас очень... Кроме конюхов. Тут уже, понятно, люди работают руками и вряд ли не могут где-то еще нашабашить. Я вообще никогда не получала зарплату в своем фонде. То есть у меня не было вообще этой опции, в принципе, у моей должности. А большинство тех, кто работает интеллектуально в фонде, мы все поговорили, поняли, что сейчас будет тяжело, и обсудили, и ребята отказались, и работают еще и кто где параллельно, и я говорю, в силах команде. Вот мой секрет не выгорания, это мои люди.
1: Хорошо, а если мы расширим горизонты от вашего фонда, угу, да, в целом некоммерческого сектора, то есть мы говорим про то, что у нас же есть организации, где люди работают, ну, полную ставку, где угу, они не могут совмещать, вот. Почему зарплата в некоммерческом секторе существенно ниже, чем в коммерческом секторе на тех же должностях, и почему все считают это нормой?
2: Потому что риски. Риски в некоммерческом секторе в десятки раз выше, чем в коммерческом, потому что планирование в некоммерческом секторе, оно более невозможно, чем в коммерческом. Вот. И, конечно, я как руководитель, я понимаю, что я 30 тысяч точно обеспечу, а вот 60 вряд ли. Тут еще вот этот момент срабатывает. На чем наша стабильность держится? На грантах? Нет, не на грантах, потому что грант можно получить, а можно не получить. Да, и то есть вот эти все истории про грантажеров, я это обожаю, еще мне так бывает, кто-нибудь напишет и думает, прикольно, да. Вот, а потом, ну это регулярные платежи. То есть подписки на платежи. То есть я понимаю, что мне там, ну, грубо говоря, у меня там фонд «Помоги зайчикам», и мне 100 тысяч точно приходит регулярных. А тут у меня система слетает, и у меня их нету. Тоже риск. Начинается какая-то в стране катавасия. Опа, отключу-ка я свои 500 рублей, хлеб куплю на всякий случай на черный день, тушенки, банку поставлю. То есть невозможно планирование, к сожалению. Оно есть. Оно, и это очень много курсов сейчас планирования, финобюджет для НКО, но это так смешно.
1: Ну, вот здесь пришел комментарий, что ответ в вопросе, потому что сектор некоммерческий, фонды не зарабатывают. Фонды-то не зарабатывают, но сотрудники, которые в этих фондах работают, точно так же должны кормить своих детей. И вопрос здесь, мне кажется, он очень дискутабельный, да?
2: Ой, это надолго, да, мы потому... внутри коллектива тоже об этом часто говорим, потому что приходят комментарии, ой, они там, ну, это нужен меценат. Вот им тогда. И вот заканчивается, что кто-то должен, а мы не должны. То есть у нас еще, в принципе, на обществе нет чувства ответственности за НКОшки. Это мало кто. Я мало знаю семей, которые отдают десятину на благотворительность, хотя это не одна религия буквально об этом говорит.
1: Ну, кто-то в церковь отдает.
2: Кто куда? Кто-то в церковь, кто-то детям отдает. Мы там в нашей семье тоже разделились. У меня супруг отдает детям с онкологией свою десятину. Я, хотя и не должна, потому что я женщина, но я деньги перевожу в фонд, который помогает детям-сиротам. Они очень классный фонд, забыла, конечно, как он называется. И вот у меня с ними такая долгая дружба. Они фотографируют красиво детей, чтобы у них были хорошие анкеты на сайтах, чтобы их родители увидели. Вот я какую-то свою маленькую денежку, ну, достаточно для фотографии, им отдаю. Кто куда, но это очень мало людей вообще об этом слышит. Я езжу по стране, когда начинаю говорить там, то вот это что же метод привлечения финансов, и у меня делают все круглые глаза, я такую не знаю, ну вот люди. Я что-то не слышала о таком, то есть это в культурном коде в нашем когда-то было вшито, но куда-то вышилось.
1: Тогда вопрос, возвращаясь к тому, что вы выглядите не так, как выглядят 90% зоозащитников, скажем так.
2: Ну, не 90, ну,
1: 89.
2: Нет, не знаю, мне кажется, все девчонки прекрасные вообще.
1: Они прекрасные, но мы говорим про все равно про стиль, про одежду, там, про внешний вид, да. Вот. А не получается ли в этом какой-то диссонанс, да, того, что с одной стороны, в этом секторе маленькие зарплаты, мы не можем их обеспечить, мы, по сути, не можем за счет этого привлечь mm-hmm. высококлассных специалистов в большом количестве, вот, а с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы привлекать деньги и для того, чтобы крутиться в высоких кругах, где можно идти, надо хорошо выглядеть. Получается, как будто бы невозможное. То есть я не могу здесь заработать, хотя я вкладываю здесь по полной программе, но при этом я должна прилично выглядеть, чтобы привлекать на свой фонд деньги.
2: Ну, вот совершенно точно могу сказать, и соглашусь с хейтерами в том числе, ну, красиво скажу просто, для любого фонда должен быть внешний ресурс. Если у тебя внешнего ресурса нет, а только внутренний, это большое горящее сердце, ну, ты далеко не уйдешь, правда. К сожалению, так. Ты выгоришь, и если нет там у тебя поддержки, если у тебя нет там перспективного парня или хорошей работы, то, ну, оставайся волонтером. В руководящую не вмешивайся в эту историю, потому что от тебя будет зависеть не только уже собаки, кошки и хомяки, от тебя будут зависеть еще и люди, еще и их семьи, потому что им надо их кормить. Должен быть, какая-то должна быть, да, подстраховка. И у меня тоже она не всегда есть. И на вопрос о выгорании, почему не выгораете, повторюсь, потому что мне уже некуда деться с подводной лодки. У меня в жизни происходят разные события там происходили. Я была в каком-то какой-то дне, я была в серединке. У меня было все очень хорошо. Ну, так получилось сейчас, что, ну, вроде бы как стабильно. вроде бы как. Но кризис все равно существует. Поэтому, ну, не знаю, не связывала бы я это, конечно, с внутренней мотивацией. Тут просто, ну да, нужно иметь какой-то ресурс. Ну и на кого не рассчитывать. На мужчин тоже не советую девчонкам рассчитывать исключительно.
1: На себя домострой, домострой, да, а да, феминизм,
2: ну,
1: феминизм.
2: Слушайте, ну всякое случается. Я говорю, это мне повезло, но бывают же разные ситуации. Поэтому внешне ищите внешний источник для того, чтобы реализовывать свою миссию.
1: Мы потихонечку приближаемся к концу эфира. У меня в конце эфира всегда есть такие обязательные моменты. И первый из них — это подведение итогов, когда гость подбирает, в общем, какие-то ключевые моменты. Если кто-то из наших радиослушателей после сегодняшнего эфира загорелся идеей помочь, не знаю, хомяку, кошечке, собачке, ежику, конкретно вашему фонду или не конкретно вашему фонду, а вообще, в принципе, куда идти бежать, что делать, какая помощь может быть нужна, там, ну, как-то вкратце. Как вообще понять, какие фонды порядочные, а какие непорядочные? Вот, потому что это тоже острый вопрос.
2: Ну, давайте начнем с как помочь конкретному животному. Лучшая помощь — не перекладывать ее на самом деле на волонтеров и опытных там зоозащитников, потому что все захлебываются. И если вы... Я рада людям, которые звонят просто для консультации. Это просто вообще, это не люди, это уже полубоги для меня, они молодцы. Это куда можно привести котика, он это нашел? Это, конечно, негативная история для нас. Потому что я понимаю, что не каждого котика мы сейчас потянем, и вот дополнительный рот, это уже вот чувствуется. А лошадь, так вы можете представить расходы на лошадь, что такое лошадиная ветеринария, это страшное дело вообще, там конная ветеринария. И если вы встретили собачку или кошечку, помните, что все-таки милосердие выше справедливости. К себе будьте несправедливыми, будьте милосердны. Берите и занимайтесь сами, и все случится. Не знаю ни одной истории, когда человек психанул, все, денег нет, обратно унесу. Вот я не знаю таких историй. Как-то все само складывается. Мы поможем. Но полностью перекладывать на специалистов ответственность нельзя. Мы все смотрели... классные американские Animal Planet, и там были такие зоополиции. Что же насмотрелась в 12 лет? Я думаю, вот это, блин, круто, тоже нам так надо. Ну, это пока...
1: Я смотрела мегастройки, как китайцы мосты строят.
2: Ну, мне это было меньше интересно, чем собаки. Там питбули с боев забирали как раз, какие-то парни накачанные отнимали, их пристраивали к бабушкам в семьи. Думала, вот это же... Я до сих пор так думаю, что это прекрасно, но пока у нас это нереализуемо. И нет у нас государственной поддержки, и кто знает, когда она будет, и будет ли она вообще, потому что, в принципе, НКОшки как раз таки, у нас все наоборот. У нас НКО созданы в помощь государству, мы же помогаем, мы еще помогаем.
1: Мы решаем проблемы.
2: Мы решаем проблемы государства. Вот государство такое, ну, молодцы. То есть вот такой государственный, легкий государственный абьюз, он имеет место быть. Поэтому вот вы нас поймите, когда вы звоните, а мы такие уставшие, мест нет, но их нет, правда. И, а если как помочь фонду какому-то, сайт Министерства юстиции в помощь, там все зарегистрированные фонды, все с отчетами, значит, все хорошо. Там масса, и ты можешь загуглить вообще, а искусственный интеллект объяснит, как выяснить, порядочный ли это фонд.
1: А для тех, кто хочет узнать, как пользоваться искусственным интеллектом, напоминаю, что у нас на прошлой неделе была программа по искусственному интеллекту. Можно посмотреть, что у нас было, вот, послушать и узнать. А для начала стоит приехать самостоятельно в нескольких приютов и выбрать тот, на который откликается сердце.
2: А, ну, есть помощь руками, да, это очень важно. Действительно, спасибо за комментарий. И, конечно, да, нужно понять, в какой компании приятно. Это важно, с кем ты это делаешь. У меня очень много... подруг, как раз с кем я когда-то там волонтерила. И больше, чем тех, с которыми я в 2001 по клубам ходила. Я тебя вообще не помню, если честно. Вот девчонки, с которыми мы собак с канав вытаскивали, вот это, конечно, это залог крепкой женской дружбы. Ну и просто дружбы тоже. Поэтому, да, приехать, выбрать, чтобы понравились люди. Очень специфическими покажутся те, кто этот приют содержит и его им руководит. Обязательно вам покажут, что это абсолютно размагничные какие-то просто пахнутые люди. И готовьтесь, что, возможно, вы через 10 лет окажетесь там же. Вот. Тут надо сделать выбор для себя. В общем, должно все срастись. Миссия, идеология. Ну, естественно, любить животных надо больше, чем себя. И вообще ко всей жизни, к миру это применимо. Надо просто любовь распространять и не пожирать. Вот тогда будет все хорошо.
1: Книги читаете?
2: Бывает.
1: Что, есть ли любимые?
2: Любимые? Слушайте, ну... По теме?
1: Вообще не обязательно.
2: Вообще просто все ожидают. Я там му-му люблю. Я читаю очень много, на самом деле, около религиозных.
1: Ну да, белый бим, черное ухо, там вообще должно быть.
2: Не надо вспоминать эти страшные вещи вообще. Стругацких люблю. почитывают нашу советскую фантастику. Александр Барико, «Море и океан» очень часто перечитываю. Как все девочки, возвращаюсь к Булгакову, конечно же, естественно, к «Мастеру и Маргарите», но в основном по религии и по философии. Вот эти мои любимые книги. В нашем доме есть книг больше всего просто.
1: Фильмы.
2: Не так часто я смотрю фильмы, меня хватает на первые 20 минут, не даст соврать просто мне никто, кто со мной пытался это делать. Российские фильмы люблю. Сериалы зарубежные не смотрю принципиально, не из патриотической повесточки, а потому что не мое, это не складывается. Вот сейчас начали пересматривать.

0: Или по теме вообще как бы.
1: Я же повторюсь, ближайшему своему человеку в моей жизни, подруге Анастасии Ивановне, приют передала, вот видите, по Фрейду.
0: Приют передала, теперь живу спокойно.
1: Я ей не доверю, я никому не доверю, вот в том-то и беда. У меня бывают моменты, как кто бы мог, да никто. Вот, привет передала, поэтому просто хотела бы для всех, кто нас слушает, вернуться. Я, знаете, всегда лекции начинаю, меня приглашают по разным вопросам, там, фандрайзинг. Я говорю, мы сейчас будем с вами, начнем о фандрайзинге, а закончим о любви. Так всегда и получается, потому что когда заканчивается все, вообще остается любовь. Вот на это такое топливо, которое вообще заставляет нас двигаться дальше. И это я в работе тоже, потому что, ну, в любом случае, это моя работа. Мне не нравится слово «работа», я вообще люблю трудиться, слово, больше, чем работать. Но, тем не менее, вот на этой любви я и держусь. Поэтому в нее надо верить, ее надо источать из себя. Повторюсь, ее не надо просто жаждать и пожирать, потому что всегда плохо заканчивается. И тут вот закон срабатывает: чем больше даешь, тем тебе больше возвращается. А в моем случае работа со зверями всякими разными, это чувствуется очень сильно, потому что приехать, когда тебе плохо, туда, это многого стоит, потому что эти 25 минут становится очень хорошо вообще.
0: Ну, я же свинку 600-килограммовую обнял.
1: И она тебя тоже, в том-то и дело. Она с радостью вообще, да. Вот у меня лошадь, которую мы с ним считаем друг друга собственностью, вот для меня это очень большая вообще терапия. Он считает меня мамой, считал когда-то, что я его кормила, выкармливала. И вот для меня полежать с утреца у него на животике, когда он еще спит, для меня это такая хорошая терапия. И вот он любовь излучает, как раз не прося ничего взамен. То есть вот та самая детская любовь. Дети вырастают и становятся взрослыми. Вот в индийской культуре есть такое слово «кама», да, вот приходит к ним вот разная всякая похоть и так далее, там в 14 лет. Они уже не такие, а животные остаются такими всегда.
0: Тогда вопрос, какая же конечная цель, чтобы все животные были пристроены?
1: Это такая цитата разошлась уже, и часто об этом говорю, и на выступлениях. Моя цель, чтобы мы были не нужны вообще, в принципе. Чтобы мы были не нужны. Не было ни бездомных животных, не было бы там каких-то противоправных действий по отношению к ним, чтобы нас забыли. И наша деятельность была просто, вообще обществу не нужна. Вот это самая большая мечта. Я была маленькая и мечтала, чтобы животные умели говорить. Я на каждый день рождения загадывала это желание. Просто я хотела обладать, ну, таким способностью такой, суперсилой, чтобы понимать животных. Я тогда знала, кто их обидел. Вообще, как с ними это произошло. Вообще, я тащила всех, конечно, можете себе представить, домой, и от чаек до ворон. Никого у меня только не было. В тумбочке и рядом. И у меня, слава богу, родители давали мне развиваться в эту сторону и очень немилосердно ко мне относились. И тритонов мы что-то ловили каких-то там в лужах, кого мне казалось, что им нужна помощь. Что они не очень-то себя чувствуют, дедушка, забираем. Вот. И я об этом мечтала, чтобы я узнала, как произошло. Потом мечта немножко трансформировалась. И я просто хочу, чтобы вообще ничего не происходило. И мы стали до такой степени с ними... В общем, людей бы от животных бы подальше... И все. И тогда у них никаких сложностей не будет. Вот мы, потому что самое противное существо на планете, это, увы, это мы. И вот нас надо держать подальше от всех остальных, потому что мы не умеем их защищать. Как только мы вдруг все осознаемся, как только мы вдруг все станем действительно братьями большими, если вот, тогда все изменится, конечно. Но это уже не здесь, это другой будет век, это мы уже не застанем. И поэтому давайте надеяться, что наши пра-пра-пра.
0: Там. Жаль только жить в этом мире.
1: Нашим пра-пра-пра.
0: Уж не придется ни мне, ни тебе.
1: Да, ну жаль, но будем надеяться. Вот, в общем, мечтаю, чтобы там мы были не нужны, и человек для животного был мифическим существом. Были когда-то такие боги, которые нам помогли жить дальше свободно.
0: На этой позитивной ноте, вот, спрашивает Ольга, есть ли у вас любимая песня про животных?
1: Не, я очень люблю заставку «В мире животных». Вообще у меня стояла на рингтоне она много лет. Все песни про животных. А, есть! Как нету? Я вообще Розенбаума люблю, на самом деле-то.
0: А что у него за песня?
1: Там очень классно есть, я не знаю, найдется или нет фраза.
0: Не уверена.
1: «Благословит Бог те дома, где любят коней и собак». И,
0: а, я знаю эту песню,
1: и,
0: у нас
1: и очень
0: нет
1: хорошая
0: ротации.
1: Песня у него про что-то там. Блин, я не вспомню. Вот у меня с музыкой вот в этом смысле. В общем, про все песни Розенбаума про лошадей у меня в машине в плейлисте цитировать не могу. Не смогу, но, в общем, он молодец. Вот, и вот у меня что-то, меня прям... Я про Петербург у него люблю, иногда могу всплакнуть, особенно на Чужбине. Нет, у нас там есть еще у него там какие-то, могу там что-то включить, послушать.

0: соскучиться по дому. Вот, и про животных, он, да, он молодец, он с нами на одной волне. И очень, кстати, вот кого бы я хотела в гостях в центре увидеть, так это Александра Яковлевича.
1: Ну, от Розенбаума у нас нет ротации, она и к Борзов с его лошадкой у нас есть.
0: Включаю.
1: Вот. Дорогие радиослушатели, спасибо вам большое. Сегодня вы были супер, очень активны, писали нам много вопросов и комментариев. Мы это очень ценим, потому что благодаря вам эфир становится более живым и ярким. Ольга, огромное спасибо, что вы нашли время, приехали к нам издалека. Вот. Ну как? 100 километров, вы сказали, от города?
0: А, нет, я живу в Петербурге.
1: А,
0: да. Не очень далеко, буквально, нет. Я тоже хотела поблагодарить, пригласить всех приехать, приезжать, ищите меня там где-нибудь в соцсетях, тоже все научу. Регин поможет,
1: да.
0: В общем, подскажем, научим, приезжайте и встретим, с удовольствием все покажем. Все истории, повторюсь, тут не стали эфиры забивать грустником, но все истории достойны вашего внимания. У нас все подопечные просто великолепные, просто чудесные.
1: Всем хорошей, жаркой, прекрасной питерской летней недели. На следующей неделе в 19:00 у нас будет обсуждение, нужны ли нам сегодня библиотеки, вот, в мире электронных цифровых книг. Так что присоединяйтесь, надеюсь, вы будете такими же активными. Ольга, большое спасибо.
0: Спасибо.
1: И да, Найк Борзов, его маленькая лошадка, которая живет теперь уже более сладко, раз Найк с ней гуляет.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Ты красива, как закат в под.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся.

сверху. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

на ней сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

«Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио шок.